0: Театр нечесть появились, неправда и тщеславие. Кайся, братья.
1: Каемся, Господи, каемся.
0: Зависть, гордость.
2: Господи,
0: гордость что?
2: Молодцы.
0: А дети знают, что. А вы знаете, братья и сестры, это?
1: Знаю.
0: Мать всех там.
1: Рогов.
0: Поэтому гордиться, как говорил старец, помните, Оптинской?
2: Да.
0: Кто погордился? С неба свалился.
3: Сатана погордился, с неба свалился.
0: А мы погордимся.
3: Видите,
0: он тогда показывает, ниже, куда уйдем. Лазит учился. Салатка неохота нам никому, потому что... А мы хотим, чтобы с Господом. И так всегда с Господом что будем? Гордость, да, гордость мать. А гнев хорошо или плохо?
3: Гнев, оно не согрешает.
0: А злопамятство, когда уже грехи помним, а твои?
3: Забываем.
0: Тоже грех, да. Разбойничество?
1: Каинство.
0: Тоже.
1: Всяко бывало.
0: Призывание демонов, пускай ты, батюшка, занимаешь. Бога призываем, а демонов... А вот это экстрасенсы, гадалки, ворожье, колдовство, вот это демонское рукоделие, поняли меня?
2: Да, батюшка, да.
0: Это грех уже. Да, прелюбодеяние, блуд, тоже кайтесь, братья, на дом все грехи, и служение, и милосердие, и жестокость, к людям и...
4: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 25 апреля по православному календарю или 8 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостола и евангелиста Марка, священномученика Сергия Пресвитера, преподобного Сильвестра Обнорского. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество иконы Божией Матери, именуемой Цареградская.

братья и сестры, 25 апреля по православному календарю, 8 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь чтит икону Божьей Матери Цареградская. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая Цареградская, это наименование двух разных образов. Иначе говоря, одна икона – это оригинал, а другая – список с нее. Но список значительно отличающийся. Икона чудотворная, по преданию написана самим евангелистом и апостолом Лукой. Образ явился 25 апреля по православному календарю, 8 мая по гражданскому 1071 года. Существует легенда, предание о том, что икона Пресвятой Богородицы Цареградская являлась хранительницей Великого Рима. Но после отпадения его от православия была в 1054 году перенесена в Константинополь. Когда же в 1439 году Византия приняла Флорентийскую унию, образ Богоматери Цареградской переместился на Русь, где сохранялся в Спасо-Елеазаровском монастыре. Перед иконой Цареградской Божьей Матери молятся об избавлении от иноземного вторжения, о душевном и телесном исцелении, а также с просьбой о придании душевных сил для преодоления неприятностей жизненных. Святая Цареградская икона Божьей Матери прославилась многими чудесными проявлениями благодати Божией. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 25 апреля по православному календарю или 8 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Сильвестра Обнорского. По рукописным святцам преподобный Сильвестр, игумен Воскресенского монастыря, ижена Обноре Рице, быст ученик святаго Сергия Чудотворца. Получив духовное воспитание под руководством великого Сергия, Сильвестр, по ревности к безмолвной жизни, отправился искать пустынного места по духу своему. Он остановился в глухом лесу на берегу Обноры, поставил здесь крест и келью и начал подвязаться в молитве и посте. Долго оставался отшельник незнаемым для людей, совершая подвиги самоотречения. Раз один из жителей края того сбился с дороги и неожиданно увидел келью отшельника. К изумленному вышел пустынник, одетый в рубище. Пустынник неприятно удивлен был появлением человека в месте пустынном, где дотоле никого не видел он и не хотел видеть. Путник сказал преподобному о себе, кто он и как попал сюда. Сказал и то, что над местом, где жил преподобный, часто видел он то светоносные лучи, то столб облачный. В ответ преподобный изъявил скорбь, что тайное место его стало известным. По просьбе путника он сказал ему свое имя и рассказал, что уже немалое время живет он в пустыне, питаясь травами и кореньями, и умолял его никому не говорить о месте пребывания своего. На вопрос пришельца, как мог он жить без хлеба и в такой глуши, преподобный отвечал, что в первое время нередко изнемогал он от голода и от изнеможения сил падал на землю, но явился ему чудный муж, который, прикоснувшись к нему рукой, укрепил его, и с тех пор он безбедно пребывает в пустыне. После того пришелец нарочито посетил отшельника и принес ему хлеба и муки. Согласно с таким преданием о пустынной жизни преподобного Сильвестра, древний тропарь, вышитый на покрове чудотворца Сильвестра в 1664 году, говорит: «Из млада Христа возлюбив, верою приближился иси к нему, и изнурил многострадальное тело твое блаженне». Довольно было одному видеть святого подвижника, чтобы узнали о нем многие. Окрестные жители стали приходить к нему за духовными советами, и некоторые решились жить с ним. Преподобный не препятствовал доброму желанию, и подражатели святаго поставили себе келии. Когда число желавших подвязаться под руководством Сильвестра стало значительным, преподобный увидел нужду в храме. Он пошел к святителю Алексию просить благословения на создание пустынного храма. Святитель выдал антиминс и самому Сильвестру поручил игуменство над собравшейся братьей. Храм построен был и освящен во славу Воскресения Спасителя, и устроился монастырь. Это был первый монастырь на Обноре. Преподобные Сергий и Павел пришли в эти места гораздо после преподобного Сильвестра и основали обители свои. Один в 30, другой в 20 верстах от Воскресенского монастыря. Со времени устроения обители посещения искавших у преподобного советов умножились. К нему приходили князья и бояре за утешениями духовными, а простой народ еще усерднее был к преподобному. Это сильно печалило его, и он для безмолвных подвигов удалялся в глухое место дремучего леса. Это место до ныне сохраняет название «Заповедной рощи», так как преподобный строго заповедал не рубить этого леса. В середине этой рощи труженик Божий выкопал 3 колодца, а четвертый – на склоне горы к реке Обноре. Последний и до сих пор источает струи чистой воды с благоговением, почерпаемой богомольцами. Так как народ жаждал видеть и слушать святого старца, то по временам выходил он из своего уединения на определенное место для беседы с народом. Это место издавна отмечено часовнею,
которой каждый год бывает крестный ход в день памяти преподобного. Почувствовав близость кончины своей, преподобный собрал братию и преподал им последнее наставление свое. На свитке древней иконы преподобного написаны вязью следующие его слова: «Внемлите, о братья мои возлюбленные, Бога бойтесь и страх Его в сердце своем имейте. Сохраняйте заповеди Господни, святых церквей не отлучайтеся, святительский и весь освященный и монашеский чин честно соблюдите. В нынешнем веце, братья моя, потерпите мало, и причастницы будете Царствию Божию, и венцы получите». Представился ко Господу преподобный Сильвестр 25 апреля 1379 года при Преосвященном Киприане митрополите, и положены были его честные мощи в созданном им монастыре. Уже вшитой надписи на воздухе 1599 года преподобный Сильвестр называется чудотворцем. Заметим вам о двух чудесах. В обители Воскресения Христова и преподобного Сильвестра был строителем иеромонах Иов. Он собрал крестьян и велел рубить на дрова бывшую за монастырем чудотворцеву рощу. Крестьяне начали рубить лес, а Иов, прогневавший преподобного Сильвестра самовольным распоряжением, вдруг ослеп и 4 недели ничего не видел. Он начал приносить покаяние и просил преподобного Сильвестра даровать ему прощение в грехе и прозрение очам, обещаясь отслужить молебен преподобному и впредь не делать по своей воле, а все по совету братии. После молебного пения, когда приложился он к святым иконам и облобызал чудотворцеву раку, Бог молитвами преподобного даровал ему опять зрение. Случилось это в 1645 году. Другой случай чудесного исцеления. Земледелец-комарох Прохор Дружина сошел с ума. Его связывали цепями, но он грыз цепь зубами, драл себе волосы и лицо. Навешал себе на ворота и на пояс лаптей старых. Соседи повели его в обитель преподобного, и когда совершено было молебное пение, с трудом подвели его приложиться к раке чудотворца, после чего он сделался совсем здоров. Это было 3 августа 1646 года. С половины 1860 года исцеления от гроба преподобного потекли обильною струёю и текут до ныне. Преподобный Сильвестр Обнорский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веку.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Луки, 50-е зачало.
1: Премудрость прости, услышим Святого Евангелия.

По сих же яви Господь иних 70 и посла их по двема пред лицем Своим во всяк град и место, а може хотяше сам идти, глаголаше же к ним, жатва оба много делать или же мало, молитесь оба Господину жатве, да изведет делать или на жатву свою, идите, все аз посылаю бы, як агнцы посреди волков, не носите влагалища, ни пиры, ни сапоги, поги, и никого же на пути целуйте, вонь жащий дом внидите, первее глаголите мир дому сему, и аще бы будет ту сын мира, почиет на нем мир ваш, аще ли жени к вам возвратиться, в том же дому пребывайте, ядущая и пьющая же суть у них, достоин боесделателя мзды своя, не приходит из дому в дом, и вон жащий град входите и приемлете вы, ядите предлагаемое вам, исцелите недужное, и же суть в нем, и глаголите им, приближися на вы Царствие Божие, вон жащий град, входите и не приемлет вас, исшедший на распутье и горуците, и прах, прилепший нас от града вашего, оттрясаем вам, обаче сие видите, яко приближися на вы Царствие Божие, глаголю вам, яко содомленным в день той отрадней будет неже граду тому, горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаидо, яко аще в Тире и Сидоне быша силы были бывшие в Ваю, древли убого вретище и пепели сидящие покаялися, быша, обаче Тиру и Сидону отрадней будет на суде, неже вама, и ты, Капернауме, иже до небес вознесися, до хада низведшися.

После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься».

Будет ли на том свете такое снисхождение к неприемлющим Господа, какой показал Он к живущим на земле? Нет, не будет. Посылая 70 учеников на проповедь, Господь заповедовал им, чтобы они, когда не примут их, говорили там на распутьях: «И прах, прилипший к ногам от вашего города, оттрясаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие, то есть вашего нам ничего не нужно, не из корысти, какой ходим мы с проповедью, а для возвещения вам мира и Царствие Божие. Не хотите принять этого блага? Как хотите. Мы идем далее». Так заповедано на настоящее время, а на будущее что? Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Стало быть, неверам нечего обнадеживать себя снисхождением Господним, только и повольничать им, что на земле. А как смерть, так вся гроза гнева Божия обрушится на них. Великое несчастье — попасть в неверы. И на земле-то им нерадостно, ибо и без Бога, и Господа Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, здесь все мрачно и безотрадно. А что там, того и словом описать и вообразить невозможно. Уж отраднее бы уничтожиться невером. Но и этого не дано будет им.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

25 апреля, 8 мая по гражданскому календарю. Терпение и кротость приносят плод в терпении. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Опыт жизни дается нам не сразу. Долгие годы требуются для того, чтобы смирить нашу непокорную волю, смягчить наше ожесточенное сердце, обратить наше раздражение в кротость, положить хранение устам нашим, так часто открывающимся для ненужной и вредной болтовни. Духовный рост души человеческой совершается постепенно, подобно тому, как земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Все в свое время. Терпеливое и спокойное ожидание облегчения трудностей жизни нашей есть необходимое условие, при котором Бог может возрастить в нас истинный плод. Не будем же предаваться ропоту, не будем жаловаться на то, чего мы изменить не можем. Будем принимать все в духе кротости, относясь благодушно к встречающимся неудачам и веря, что во всем есть светлая сторона. Испытания послужат нам на пользу и принесут нам мир душевный. Приносить плод в терпении означает предать все последствия наших действий в Божьи руки. Сеятель сеет, земля принимает. Человек надеется на урожай. Он сеет с упованием, но знает, что успех в руках Божиих. Нельзя торопить жатву. Нельзя вновь и вновь тревожить семя, которое открылось в недрах земли. Надо уметь иногда просто ждать в терпении и уповании. Мать блаженного Августина, святая Моника, ждала 40 лет плода своих молений. Ждала, когда ее сын, язычник, обратится к Богу. И в назначенное Богом время этот плод дивно вырос на радость ей и во славу Божию.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Сегодня мы вспоминаем героев Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенанта Ивана Семеновича Дорохова и генерал-лейтенанта Александра Никитича Сеславина. Иван Семенович Дорохов родился 23 сентября 1762 года в семье секунд-майора, вышедшего в отставку за ранами, полученными в Первую турецкую войну. Он воспитывался в артиллерийском инженерном кадетском корпусе и по окончании его в 1787 году был выпущен в Смоленский пехотный полк, входивший в состав действующей против турок армии князя Потемкина. В 1788 году Смоленский полк включен в корпус Суворова, и под командованием великого полководца Дорохов впервые проявил себя в бою под Факшанами. Во время знаменитого сражения при Рымнике он состоял при Суворове, исполняя обязанности офицера оперативной части штаба корпуса. В донесении о Рымникской победе Суворов особо отметил среди полезных ему офицеров поручика Смоленского полка Ивана Дорохова, который по знанию своему при обер-квартирмейстере особо нужен был. Он ревностен в службе, проворен и неустрашим, рапортовал князю Потемкину о молодом офицере великий Суворов. За отличие в этих сражениях Дорохов был произведен в капитаны и вскоре переведен в любимый полководцем Фанагорийский гренадерский полк. В 1794 году Дорохов принимал участие в боевых действиях в Польше, в штурме Праги, предместье Варшавы, где, вызвавшись охотником, первым с командой егерей вскочил на бруствер неприятельской батареи. В эту кампанию Дорохов дважды ранен, произведен в секунд-майоры и награжден Золотым крестом. В 1803 году Дорохов был произведен в генерал-майоры и назначен шефом Изюмского гусарского полка, с которым и выступил в 1806 году на театр военных действий к границам Восточной Пруссии. Участвуя затем в многочисленных авангардных и арьергардных стычках и боях с французской кавалерией, Дорохов был тяжело контужен. Он получил несколько боевых наград, а изюмские гусары заслужили славу одного из лучших кавалерийских полков и были награждены серебряными георгиевскими трубами. В начале Отечественной войны 1812 года отряд Дорохова оказался отрезанным от основных частей отступавшей русской армии. Генерала забыли предупредить об отходе. Однако Дорохов, искусно маневрируя, за две недели совершил сложнейший марш и смог соединиться с армией Багратиона, сохранив всю свою артиллерию, обоз и потеряв стычку с неприятелем не более 60 человек. В боях под Смоленском Дорохов был ранен, но остался в строю. Он почти ежедневно участвовал в схватках с французским авангардом, нередко перераставших в ожесточенные бои. В Бородинском сражении Дорохов во главе кавалерийской дивизии в разгар боя был направлен на помощь Багратиону. Смелой контратакой, действуя по свидетельству Кутузова, с отличной храбростью, он отбросил от багратионовых флешей французскую конницу, за что был произведен генерал-лейтенанты. Во время движения от Бородина до Москвы Дорохов бессменно находился в арьергарде, прикрывавшем отход русской армии. Сразу же после оставления Москвы Кутузов выделил Дорохову для партизанских действий отдельный отряд, который нанес французам ряд чувствительных ударов, захватив при этом 1500 пленных, в том числе 48 офицеров. Одна из наиболее прославленных операций Дорохова – захват подмосковного города Вереи. Скрытно подойдя к городу в ночь на 29 сентября, Дорохов приказал штурмовать его без единого выстрела и криков «Ура!». И перед рассветом батальоны, бесшумно сняв неприятельские пикеты, ворвались в Верею, и через полчаса все было кончено. Неприятельское оружие было тут же роздано жителям Вереи и крестьянам, к которым Дорохов обратился с воззванием, призывая их вооружаться на истребление злодеев. Позднее Дорохов был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами с надписью «За освобождение Вереи». Вплоть до самого конца войны Дорохов поражал современников своими замечательными подвигами. В сражении под Малоярославцем он был ранен в пятку левой ноги. Рана оказалась настолько тяжелой, что в строй он больше не вернулся.
В начале 1815 года Дорохов скончался в Туле и по его завещанию был похоронен в Рождественском соборе города Вереи, на площади которой ему поставлен памятник. Суровой наружностью, с густыми длинными курчавыми усами и бакенбардами, храбрый в бою, страстный к военному ремеслу, добрый семьянин, честный товарищ в ратной жизни, таким запомнился генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов тем, кто знал его по ратным и мирским делам. Сегодня мы также вспоминаем генерал-лейтенанта Александра Никитича Сеславина. Он родился в 1780 году в семье небогатого дворянина в Ржевском уезде Тверской губернии. Военное образование, как и четверо его братьев, получил в артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, откуда в 1798 году он был выпущен подпоручиком в гвардейский артиллерийский батальон. Дослужившись до чина поручика, Сеславин в январе 1805 года вышел в отставку, однако разразившаяся вскоре война с Наполеоном заставила его вернуться в строй. Боевое крещение он получил 29 мая 1807 года в сражении под Гейльсбергом в Восточной Пруссии, в ходе которого Сеславин ранен в грудь. За храбрость и умелое управление огнем батареи он награжден орденом Святого Владимира 4 степени. Из-за тяжелой раны Сеславин вновь покинул армию, но, как оказалось, ненадолго. В 1810 году он вернулся в лейб-гвардии конную артиллерийскую роту, чтобы принять с нею участие в походе за Дунай. Он прекрасно проявил себя во время осады крепости Силистрия, несколькими днями позже при отражении атак турецких янычар. За отличие, при разбитии турецкого корпуса и взятии крепости Разград, Сеславин удостоился ордена Святой Анны 2 степени. А 10 дней спустя, с благоволения государь-императора, произведем следующие чины: за Шумлю и сражение под Рущуком, в ходе которого Сеславин был ранен пулей в правое плечо. После длительного лечения Сеславин был определен адъютантом к военному министру Барклаю де Толли. С этой должности Сеславин встретил Отечественную войну. Он принимал активное участие во многих боях русской армии, особо отличившись в сражении под Смоленском, за которое награжден золотой шпагой за храбрость. Проявил Сеславин и необычную храбрость в Бородинском сражении, в ходе которого опять был ранен, удостоившись ордена Святаго Георгия 4 степени. 30 сентября по поручению Кутузова Сеславин возглавил партизанский отряд из 250 донских казаков и одного эскадрона Сумского гусарского полка, в задачу которого входили боевые действия в тылу неприятельской армии. На этом поприще бравый офицер прославился рядом дерзких рейдов, взял город Вильно, получив в бою за город очередное ранение. Легендарный герой Отечественной войны участвовал также в боях у Вязьмы, Ляхова, Борисова. Под Ашмянами он чуть не захватил в плен стремительно покидающего Россию Наполеона. Поэт Жуковский писал о нем: «Сеславин, где не пролетит с крылатыми полками, там брошен в прах и меч, и щит, и услан путь врагами». Особой заслугой Сеславина стала его разведывательная деятельность. Ему удалось точно установить пути отступления наполеоновской армии из Москвы и своевременно предупредить об этом Кутузова, вынудившего французов отступать по старой Смоленской дороге. В дальнейшем оповещал Кутузова о движении неприятельских войск, об их наличии в Могилеве и Красном, о пути отступления Наполеона с гвардией в начале ноября и доставлял другие срочные донесения. И, конечно, продолжал совершать смелые до дерзости и неожиданные набеги на противника. За отличие в боях и совершенные подвиги Сеславин был удостоен ряда высших орденов империи и в 1813 году произведен в генерал-майоры. В заграничной кампании русской армии 1814 года уже во Франции Сеславин во главе партизанского отряда на завершающем этапе борьбы перерезал сообщение наполеоновской армии с Парижем. За годы воинской службы Сеславин принял участие в 74 больших и малых сражениях. 5 раз был ранен, из-за полученных ранений вынужден с 1816 года отправиться на лечение за границу. По возвращении в Россию в 1820 году он был уволен по болезни за ранами. Скончался Сеславин 25 апреля 1858 года.
По мнению современников, Всеславин отличался изумительной энергией, поразительной смелостью, большим умом и значительными военными способностями. Всеславин был популярен, близок к солдатам и любим ими. Пылкий и увлекающийся в бою, он имел доброе сердце и чувство христианина. Память его свободна от тех излишних жестокостей, которыми прославились некоторые другие партизаны.

жизни, в душе солдата вдруг стало как-то сгущаться, принимать осязаемую тяжесть, и вдруг переложилось в неотступное желание действия. Сладкие грезы, еще мгновение назад воцарившиеся в душе Василия, нет, не исчезли бесследно. Они с достоинством отошли куда-то в глубину сознания. Отошли, но так, что Василий постоянно чувствовал их присутствие до конца этого дня. И это их присутствие радовало его, как обладание какой-то прекрасной редкостью, о чем знает он сам, но не догадывается никто из окружающих его людей».

Мгновения ушли, и на первый план выдвинулось твердое, решительное желание исполнения долга. Нет, в душе Василия не было желания кому-то мстить или кого-то наказывать. По натуре мягкий человек, он и сейчас не ощущал позыва в жестокости. В то же время он вдруг осознал себя солдатом. Осознал так же ясно, как всегда осознавал себя крестьянином. Да, он родился крестьянином и вырос им. Конечно, и у него иногда мелькали мысли о каком-то чудесном везении, о большем достатке, возможности обладания какими-то сверхъестественными, сказочными благами. А какими? Он даже не задумывался об уточнении их, потому что в сущности не желал этих благ. Он был крестьянином. И хотел быть хорошим крестьянином, а это значило, что нужно было хорошо выполнять долг крестьянина. И он выполнял его. Теперь же он вдруг осознал, что от него требуется хорошо выполнять и долг солдатский. И он понял, что сможет это сделать. Да, он уже несколько дней воевал. И, наверное, хорошо воевал, даже вывел своих товарищей из окружения. Но это было все же не то. Он воевал потому, что пришлось воевать, что нельзя было не воевать, если все воюют. А теперь он понял, что надо воевать. Он понял, что никто другой, а только он, именно он, может сделать так, что не погибнет эта красота, эта жизнь, которая так щедро выплеснулась сегодня на это утро, на всю округу и на него, человека в облике Играшова Василия Ефимовича. И от этого открытия стало как-то легче. Сон ушел, а тело стряхнуло усталость. «Так как ты, Василий, думаешь, правильно я распланировал?» Услышал он, наконец, слова сержанта, обращенные к нему. Они уже познакомились. Василий узнал, что сержант земляк, железнодорожник из Акуловки, что фамилия его Федоров, может быть, даже дальние сродники. Сержант Федоров с остатками взвода в числе 10 бойцов

вставлен для прикрытия. Они будут во что бы то ни стало держать оборону на этом рубеже до сегодняшнего вечера. Таков приказ. Они прикрывают отход сводного отряда, перегруженного беженцами, ранеными, тыловыми командами, где даже оружие есть не у каждого солдата. Отступающие ушли на Соколово. Это большая деревня за лесом, где должно быть наши армейские тылы находятся и готовится новый рубеж обороны. Во всяком случае, туда направляются все потерявшие свои части солдаты и командиры. Туда же следует двигаться и Василию с его группой. А они, сержант Федоров и 10 его солдат, прикроют. Так что ступайте в спокое, ребята. Не поминайте лихо. Никола, не забудь про письмо. Серега, здрав будешь, зайди к моим, расскажи, как и что. Так прощались солдаты. Одни из них оставались в заградительном заслоне, другие уходили в тыл, чтобы получить место в новом боевом строю, и, может быть, уже в следующем бою остаться тоже на верную смерть, прикрывать боевых товарищей, как это делали сейчас сержант Федоров и его бойцы. Было где-то часов 6-7 утра. Дорога, окопанная канавами, поросшими ивняком, прямой стрелой упиралась в лес, до которого было не более 2 километра. Василий шел впереди, остальные, разобравшись в колонну по два, следовали за ним. Все молчали. В ушах еще слышались голоса оставшихся бойцов, с которыми только что познакомились, чтобы тут же расстаться. Солдаты, они понимали, что ждет тех, которые остались там сзади. Арьергард выдохнул, никому вроде не обращаясь, кроме своих дум, грамотный Александр. «Чего?» – обернулся Василий. «В арьергарде, говорю, остались они, как отряд Багратиона против Наполеона. Это при Кутузове. А Багратион, русский генерал был такой, грузинец родом, герой Отечественной войны 1812 года», пояснил, как мог, Александр товарищам в большинстве своем малограмотным. «А-а-а», понимающе одобрили слышавшие его солдаты, шаг которых непроизвольно замедлялся, потому что они уже вошли в лес, а со стороны деревни, откуда они пришли, все настойчивее и злее стали доноситься звуки предвестники боя. Наконец, все без команды остановились и, рассыпав строй, сгрудились вокруг Василия. «Да как же это? Что же это мы?» Сбросив винтовку с плеча, чуть наклонившись вперед, расставив ноги и выбросив руки в стороны, истерично придыхая, обратился неизвестно к кому молодой крепко сбитый солдат. «Вася Братанин», — вспомнил Василий, глядя на солдата. «Их тут 3 брата, еще Николай и Лешка». Те стояли рядом. А Братанин, больше ничего не говоря, махнул рукой и сел на канаву. Из-под пилотки, которой он вытирал лоб, высыпались ржаные кудри, скрывшие, как показалось Василию, наполненные слезами глаза. Окаменевшие солдаты, сжав до белизны в суставах оружие, потупившись, молчали. Василий скользнул по ним взглядом и не увидел их лиц. Только распахнутые глаза деревенской девчонки, которая ушла вместе с ними, встретили его взгляд. Они ничего не понимали, эти девчоночьи глаза, но о чем-то догадывались, тревожились, и внезапно озаренные мудрым женским предчувствием еще больше расширились и безмолвно закричали, зашлись бабьим криком. Таким криком, от которого до удара о землю даже меньше, чем мгновение. До того удара о землю, когда тело не чувствует боли, потому что вся возможная боль уже набросилась на сердце и рыча рвет его в мелкие клочья. Губы девушки распахнулись, чтобы выдать утробный стон, но глаза ее, встретив взгляд Василия, еще раз вспыхнули и спрятались за головной платок, а не успевший родиться звук так и остался в закушенных губах. «Да», — еще раз раздумчиво протянул Василий свою любимую присказку. То ли она у него выражала неуверенность, то ли наоборот была признаком озарения и близкого решения. Кто знает? Еще раз доакнув, он стал распоряжаться. Удивительное дело, в эти минуты никто ничего не сказал. И Василий тоже почти не говорил. Но все, непонятно как, поняли, что надо делать. Может быть, были другие, более приемлемые и верные решения.
но только не для них. Высокий, сухощавый солдат, Григорьев Николай безотчетно зафиксировал мозгу Василий, полез за пазуху и вытащил горсть почтовых треугольников, часть из которых полчаса назад получил от оставшихся солдат, а другие нес еще от Волота, а может быть и дальше. «Держи, милая!» – вложил он письма в руки девушки и, залихватски подмигнув ей, глянул на товарищей, отвернулся и, сделав пару шагов в сторону деревни, где редко пока еще хлопали выстрелы, сел на придорожный камень и закурил. Другие торопливо стали обшаривать свои карманы и передавать нежданному почтальону свою корреспонденцию. Малограмотный Василий тоже вытащил из кармана свои бумаги. Тут был и список его товарищей. Он бережно расправил лист и на обороте крупными неровными буквами написал: «Штаб, докладаю. Из окружения вышли 21 человек. Остаемся вместе со взводом Федорова в обороне у деревни Бородино. Сообщите, стрелковый полк. За командира рядовой Играшов». Эта записка исчезла вместе с другими бесчисленными документами Великой войны. Но я помню ее такой, какой мне пересказала ее та девушка, теперь тетка моего хорошего товарища Толи Иванова. Она же и посоветовала: «Если хотите что-то еще узнать, спросите у бабушки Насти. Она тогда в деревне оставалась и сейчас там живет. А я дошла тогда до Соколова и записку передала. Помню, очень благодарил какой-то командир. Потом я подалась к родственникам в лес. В Соколове-то уже жить невозможно стало. Потом к Валдаю мы отступили. А про те солдат только что и знаю, что бились они, родимые, крепко. Сама слышала, целый день за лесом грохотало. И солдаты раненые говорили, мы за ними ухаживали, что если бы не те, не удержать бы рубеж, и им бы всем был каюк. Такова логика жизни. Капля рождает ручей, ручей рождает реку, и так далее, вплоть до океана. А наша жизнь, разве она не океан? Наверное, много больше, если в основе ее бесчисленные мгновения подвигов предшествующих поколений. Можно, конечно, свести к подвигу любую животную попытку выжить. Да сегодня, как, впрочем, и вчера, много таких философов. Чего греха таить, так хочется человеку упростить проблему цели жизни, что он под настроение, естественно, нередко склоняется к сладенькому синониму процветания, к достатку. Сколько бумаги испорчено в доказательствах? Чего? Неясно. Многое можно попытаться объяснить, а главное, как жемчуг остается выше словопрений и даже выше разума. Конечно, теперь искусственный жемчуг выращивает человек, но качество-то, увы, пусть в чем-то это даже лучший камень, но не жемчуг. Вот и здесь. Сколько загадочного, необъяснимого в том последнем решении простых новгородских ребят. И в то же время это же так просто. Они же потомки гордых, своенравных и беспощадных к себе славянов. Я вновь обращаюсь к рассказам очевидцев того беспримерного боя. Я вижу его панораму, я слышу музыку, которая сопровождает дань памяти этих безвестных солдат.

Память, память, что тебе снится? Та же река Полисть? А нет, не та, другая. Как и другая деревня, хотя и с тем же названием. Так может быть Настя та же? Как сказать, была молодая женщина, теперь старушка. А ведь медики утверждают, что всего лишь полгода требуется, чтобы произошла, можно сказать, полная замена клеток человеческого организма. Такова природа. Одни клетки гибнут, чтобы дать место другим, практически таким же, но молодым. И только мизерная часть какая-то все же сохраняется. А какая? Неизвестно. Но несомненно, что в этой малости находит свое место бессмертная, огромная по сути человеческая память. Она живет и прорастает сквозь время и судьбы. Чудная, сказочная, волшебная, горькая и беспощадная, бессонная, единственно верная всех человеческих истин память человеческая. Что из того, что она далеко не всегда в роскошных переплетах толстых книг или по-теперешнему не на магнитных дисках электронной памяти, а в обрывчатых сумбурных снах, или во внезапном придыхании, или в замирании сердца неизвестно чего, чего и разум не осознает, и язык не обскажет. И хорошо, если ко всему этому встретится добрая душа и отыщется из забвения нужное слово, оттуда возьмет точный курс описания былого. Тогда, заглянув в былое, можно, как в зеркале, увидеть будущее. Пока же там, в былом, на берегах реки Парусья, у мельничного омута, лениво перхал пробуждающийся пес боя. И когда он подтягивался еще не проснувшимся телом, его суставы скрипели траками танков, а когти, высовываясь и врезаясь в землю, и вновь убираясь с подушечки лап, с треском рвали не густую плотную траву, а туман, дорожную пыль. Да и вовсе не когти это были, а острые морды орудийных стволов на башнях танков. Да еще хрррр, трещали вроде бы неохотно короткими фразами пулеметы. Возле гумен Василий остановил людей. «Братанин!» Старший из братьев Василий молча выдвинулся вперед, слушал. «Вася!» Со своими парнями на левый фланг. Лихо вам будет, лихо. Река узкая, держитесь. Братанин кивнул. И 12 опытных солдат, воевавших под Волотом в одной разведроте, пригибаясь, побежали к окопчикам, отрытым тремя солдатами из группы Федорова возле дороги, которая змейкой спускалась от деревни вниз к мосту, а далее прямой линией устремлялась вверх, туда, где сейчас фыркали моторы врагов. Обрадованные солдаты из прикрытия моста показывали вновь прибывшим наиболее удачные, по их мнению, места обороны. А молоденький сапер, так без имени он представился сапером, раздал гранаты, зажигалки, бутылки с бензином. Бойцы спешно окапывались под деревьями, росшими вдоль берега реки. Сапер рассказал Василию, что река, в общем-то, глубокая, плотина держит воду. А мост? Взорвать его сейчас проще, но поплясать немцев заставить хочется. Как? А просто, я под мостом привязал 3 снаряда и гранату, а веревку от чеки гранаты протянул до берега. Кто же взорвет? Сам, кто же еще? Парень не помышлял иного. Вон у берега я щель отрыл. «Теперь-то хорошо, теперь вы отсюда огнем поддержите», — радовался сапер. «Ну, я пошел, пожалуй», — заспешил он. Время торопило. Проснувшиеся танки ворчливо разворачивались вдали, а кузнечики-мотоциклисты показались в полкилометре на дороге, спускающейся к мосту. Сапер выскользнул из окопа Василия и, скрываясь в высокой траве, пополз к своей щели, расположенной метрах 30 впереди. «Хр-хр-хр!» — сурово сплюнул станкач от деревни. «Василий бьет!» — узнал почерк братанин. «Хр-хр-хр!» — зашлась злость очередь, сбивая мотоциклы с дороги. Немцы рассредоточились. С их стороны резко, отрывисто затявкали крупнокалиберные пулеметы. Впрочем, стреляли они пока только для страстки, без цели. Но вот танки зафыркали, заурчали и двинулись по дороге. Несколько мотоциклистов запылили впереди. «Стрелять по моей команде!» —
Сам удивляясь, как плохо слушаются губы, крикнул братанин. Окоп сапера у моста от врага был отрыт за толстым тополем. Но молот не обстрелян, видимо, был парень, потому что, увидев полусотни шагов врагов в такой близости, что и не верилось, он приложился к винтовке и открыл огонь. В ответ ударили автоматы. Их голоса слились с какофонию звуков, в которой «ах, ах!» прорывались выстрелы винтовки сапера. Умел стрелять сапер. Трех фашистов сбил на землю, пока и сам не задохнулся под сетью из осколков и пуль, которую накинула вражеская орда, теперь уже всей массой вывалившаяся на дорогу. Хрррр, хрррр, хрррр, уже не прерываясь, яростно рвал воздух пулемет наверху обрыва у деревни. Тррр, тррр, неистовали автоматы немцев, залегших на берегу в ожидании танков. А танки приближались. Правда, они не спешили. То ли боялись подвоха, то ли давали возможность отличиться пехоте. «Ну что, брат?» — сказал Василий. Алексей кивнул в ответ, что понял. Выбрав момент, он выскочил из окопа и бросился к щели сапера. Едва с разбега он упал в нее, как вслед густо просыпал очередь пулемет. «Жив!» — понял Василий. И сразу же сердце защемило. «Насколько?» «На полчаса, пожалуй», — ответил сам себе. «Ох, тяжело непросто воину отступать. Страшно даже самому смелому гибнуть. Но как же измерить и с чем сравнить меру человеческой вины и тяжесть от нее, когда человек сознательно жертвует близкими? Сейчас же старший брат по праву старшинства посылал младших на подвиг. Иначе было нельзя. Алексей стрелял. Алексей сеял смерть. Гулки пули вырывали сердца, вонзались в песок, плющились о сталь мотоциклов, жужжали в воздухе. Циш, циш. А над полем боя вставала неотвратимая танк. Василий ждал. «Ах, какие вы, Василий, красивые люди! Вы сегодня ходите со мною по Петербургу. Вы любите со мною все то же и всех тех, что и кого я люблю. Ах, Василий, спасибо тебе, мужчине, от всех живущих сегодня за то, что ты не дал воли чувствам, не дернулся спасать брата». Брат уже его, Алексей, уже был поставлен крест на Голгофе. На той Голгофе, которая всегда в пути ждет героев и храбрецов, чтобы, подняв, возвысив человека над обыденностью и эгоизмом, навсегда оставить его во времени горящей, незатухающей звездой человеческого духа. Пусть безымянной, но бессмертной. Голгофа ждала Алексея, ибо осколок перерубил провод, натянутый сапером к заряду на мосту. И встал Алексей, двинулся на свою Голгофу. Это сейчас мы любуемся на фото. Коммунисты вперед! Впечатляюще! Но из-за времени и места не всегда волнительно. А здесь встал во весь рост на полисти простой парень. А теперь герой Алексей Братанин, беспартийный, 1922 года рождения. «Леха, вперед!» — скомандовал он себе. И враги и друзья видели, как из его тела под пулями вылетали пламенные куски. А он шел. Он шел, потому что хотел и должен был доказать и себе, и людям, что не оскудела русская земля чудо-воинами, что даже теперь, как вчера, смерть побеждают герои. Он шел, пугая врагов, а тем временем граната, брошенная им, летела и делала свое дело. Взрыв, грохот. Сработал заряд сапера. Танк, уже достигший середины моста, уткнулся мордой в дно, и вряд ли он потом смог участвовать в долгой кровавой войне. И никогда уже не будет на земле, на белом свете Леши Братанина, который так любил свою милую Нину и весь белый свет. А старший брат Вася, суровый и решительный, уже навязал противотанковые гранаты на младшего Николая. «Леха, Леха!» — яростно повторял Николай.
«Не горячись», — убеждал Василий. «Эх вы, сказочники, откуда вам знать, как и чем живет русская душа? Разве что Пушкин, да еще Гоголь и чуть-чуть Симонов приоткрыли ее глубины. А может быть, до сих пор она не раскрыта». И встал Николай, стал героем, в реке под свинцом, секущим воду, как дождь. До этого он с грузом гранат прошел скрытно под водой 20 метров от берега до брода через реку возле моста. Вынырнув из воды, нахально, демонстративно он влез на танк, ухватился рукою за ствол орудия, что-то крикнул немцам, от изумления прекратившим огонь, обернулся в сторону брата и рванул заряд, навешенный на тело. А танк-то шел в это время по броду. Точнее, теперь он не шел, а развороченный взрывом сдетонировавшего боекомплекта стал надгробием солдатской могилы героя Николая Братанина. Эх ты, юмор! Юмор молодецкий, юмор, замешанный на крови. Меня спрашивают дети: «А ты видел то, о чем написал?» «Видел», — решительно отвечаю я. «Знаю», — вторит мое сердце.

Но жив еще Вася, братанин. Что ожидало его? Что будет с ним? Горькая судьба плена его миновала, ибо гордый человек, в рукопашной схватке тяжело раненый и беззащитный, он заколол себя кинжалом, пошел догонять братьев на поле славы. Но я забежал вперед. Это случится поздним вечером, почти ночью. А что же стало с другими героями-бойцами? Итак, левый фланг, прикрывавший мост и подходы к нему, обороняла группа братанина, всего 15 бойцов. Им удалось остановить танки. Подбитые машины перекрыли брод и разрушенный мост. А атаки пехоты группа отбивала до самой темноты, до той последней рукопашной схватки, в которой погиб старший из братьев, братанин Василий, остатки его взвода. Вечная слава павшим героям, Господи помилуй! На правом же фланге оборону держали три солдата из группы сержанта Федорова. К ним на помощь Играшов послал Николая Григорьева, придав помощь Сергею еще одного бойца. Григорьев выглядел бывалым солдатом. Да и по возрасту он был постарше своих товарищей, что-то за 30 лет. Остальные пятеро были совсем юными парнями. Все они беспрекословно подчинялись старшему товарищу. Григорьев осмотрел отрытые стрелковые ячейки, показал, как их получше замаскировать. Ячейки группировались под деревьями старого одичавшего сада у берегового обрыва за деревней. От бывшей усадьбы здесь сохранился еще пруд, да изредка в земле под лопаты попадали куски кирпичей и осколки домашней утвари. Слева волновался бой, а здесь было тихо. «Ну, молодежь, поживей, поживей, располагайтесь по-хозяйски. Может, зимовать здесь останемся?» – шутил, ерничал Григорьев, при этом не забывая подправить то, что не получалось у молодых солдат. Он же внимательно следил за противоположным берегом реки, хотя место расположения группы было более низким, чем деревня. Отсюда хорошо просматривался противоположный берег. Пока еще немцы не поняли необходимости серьезно воевать и продолжали двигаться по дороге. Так как братанинцы перекрыли переправу у моста, то часть мотопехоты повернула налево и заняла мельницу. Сержант Федоров заблаговременно заминировал мельничную плотину, но не спешил взрывать ее. В этом случае понижение уровня воды выше плотины резко ухудшило бы положение группы братанина. А с фашистами, перешедшими по плотине на эту сторону реки, бороться можно было даже при явном неравенстве сил. Помогала природа. Крутой, почти отвесный обрыв от деревни к мельнице позволял контролировать положение, несмотря на то, что берега мельничного омута были густо закустарены. Поэтому уже через час боя на плотине возле ее лежали не менее двух десятков убитых и раненых фашистов. Сержант Федоров и еще 5 бойцов, среди них Алексей Сопин, обороняли непосредственно обрыв над мельницей. А Василий за станковым пулеметом, второй номер Саша Старорусец, расположился несколько сзади, возле домов. В зоне его огня находились подъездная дорога, предмостье и подходы к мельнице на той стороне, а также весь обозримый противоположный берег в пределах возможности станкового пулемета. Неподалеку от Василия в стрелковых ячейках расположились 2 бойца с винтовками. Потому как они уверенно вели себя, готовясь к бою, Василий понял, что соседи надежные, не подведут. Сам же он и на действительной службе, и в начале войны был пулеметчиком, поэтому ознакомление с огневой точкой заняло минуты. Солдат, уступивший Василию оружие, как более опытному, неплохо оборудовал позицию, и пулемет был в полном порядке, и лент припасено было немало. «Но, ганцы, есть чем вас встретить. Только бы сразу не накрыли, дали бы повоевать на прощание», думал солдат, изготовясь к стрельбе по колонне мотоциклистов, наугад стрелявших с колес в сторону деревни. «На психа берут, гады! Ну, держите же!» – проговорил Василий. «Господи, благослови!» И, выпустив пару коротких пристрелочных очередей, он свинцовой плетью длинной очереди словно смахнул с дороги передовую цепочку мотоциклистов. «Не нравится?» – крикнул Сашка. «Давай, дядя Вася, давай!» Опытные вояки-мотоциклисты
моментально рассредоточились, начали маневрировать вдоль дороги, стремясь сбить прицельность огня пулемета. Василий, чтобы до времени не демаскировать себя, прекратил огонь. Теперь он с удовольствием слушал, как часто захлопали выстрелы винтовок из соседних ячеек. «Мастера, ребята, мастера!» Довольным тоном говорил он Сашке, кивая вперед, где то один, то другой мотоцикл опрокидывались под меткими выстрелами. Сержант Федоров и его бойцы пока не стреляли. Их время еще не наступило. Но вот на дороге появились танки. «Пять штук, дядя Вася!» – звонко доложил Сашка, как будто нашел что-то интересное. Василий промолчал, выцеливая группу мотоциклистов на скорости, устремившихся к мосту. Другие мотоциклисты двигались рядом с танками, прикрываясь их бронёю. Огонь пулемета от деревни дружно подхватили винтовки. Вся оборона словно ощетинилась свинцом и сталью. В ответ немцы пустили в дело все стрелковое оружие. Заахали танковые пушки. Сколько продолжалась эта атака, бойцы сами не знали. Время потеряло привычные мерки. Когда же бой на время затих, оказалось, что утро давно отцвело, шел белый день. Василий устало присел на земляной уступ окопа, закурил. Вскоре ее длинный для маневра пулемета окоп, протянувшийся вдоль огорода между домами, приползли солдаты из соседних ячеек, а за ними и сержант Федоров. Сашка наблюдал за немцами, а остальные, словно в перерыве при работе в поле, курили, степенно, обстоятельно беседовали. «Мост взорван, брод забит. Если даже спустить плотину, танки сразу не пройдут», — рассуждал Федоров. «Сейчас они через мельницу полезут, в гору», — предположил Василий. «Мои парни ждут. Но часок у нас, пожалуй, есть. Успеем подкрепиться», — отвечал Федоров. «А где вы так здорово стрелять научились?» — спросил Василий у соседей. Из разговора уже выяснилось, что один был Круглов, а второй Зенин. «Пограничники мы, морская пехота», — ответил Зенин и дотронулся рукой до груди, где из-под гимнастерки синела морская тельняшка. «Здорово стреляете», — повторил Василий. «Да и под твою, брат, руку лучше не попадаться», — засмеялся сержант, поднявшись на ноги и выглядывая через брустер окопа. «Эван, сколько ты их поднавалил!» Василий бережно положил недокуренную цигарку на камешек в стене окопа и подошел к Федорову. Перед глазами открылась приятная солдатскому глазу картина. Слева у разбитого моста из воды торчал широкий зад немецкого танка, уткнувшегося лбом в дно реки. На его броне чернели замершие фигуры, пытавшихся спастись танкистов, упор расстрелянных братанинцами. Рядом с первым танком из воды, вскинутыми руками к небу, лезли стальные лохмотья танка, взорванного Николаем Братаниным. Возле него громадился еще один танк, застрявший в илистом дне реки при попытке обойти взорванную машину. Четвертый танк стоял без гусеницы у въезда на мост. Как видно, разворачивая спешки, водитель резко дернул фрикцион и потерял гусеницу. Экипаж пытался устранить неисправность, но пули Круглова и Зенина намертво пришили их к земле. Чуть дальше у моста, на дороге и возле нее стояли или валялись на боку десятка-полтора мотоциклов. Тут и там бугорками трупов были разбросаны их недавние хозяева. «Худо-бедно, парочку взводов мы прибрали со Христом», — ответил про себя довольно религиозный Василий, а вслух сказал: «Смотри, сержант, вправо взвод не меньше намылился. Сейчас Григорьеву лихо придется». «Вы, мужчины, есть будете?» — неожиданно прозвучал женский голос. Удивленные солдаты оглянулись разом. В окоп зашла от дома молодая женщина с кастрюлей в руках. На согнутой руке ее висело ведро, в котором виднелись тарелки, ложки, зеленый лук, каравай хлеба, еще какая-то снеть. «Это наша хозяйка, Настя», — пояснил Федоров. «Давай-ка, брат, подкрепимся. Фрицы пусть подойдут поближе, а мы силы наладим». «Годится», — одобрил Василий. Федоров хотел что-то крикнуть своим бойцам на обрыв, но Настя его успокоила. «От них уже приходил такой широкогрудый мужчина. Унес все, что надо». «Сопин позаботился», — догадался Василий. «Жалко к мосту не пройти, страшно у них там», — горевала женщина.
Бойцы не отвечали, то ли не желая бередить душу, то ли увлеченные обедом и содержимым четвертной бутыли, из которой хозяйка каждому налила по стакану горючего, как пошутил Зенин. Как всегда бывало в крестьянстве, после добротного обеда перекур. Солдаты перешучивались, словно ничего не случилось, и их уже через считанные минуты не ожидает новый бой, а с ним, возможно, вероятнее всего смерть. Однако при этом они не переставали готовиться к предстоящему бою. Круглов переобувался, Зенин протирал винтовку, Сашка поудобнее укладывал ленты, а Федоров, почему-то предварительно отряхнув и оправив одежду, молча пожал руки товарищам, кивнул Насте и ужом скользнул к обрыву под забор по мелкой канавке для отвода дождевых вод. Василий тоже поднялся, подтянул поясной ремень, чуть сбил на бок пилотку и отправился к пулемету. Остальные бойцы тоже заняли свои позиции. Василий выжидал. Группа немцев численностью до 20 человек справа уже совершила обход, приблизилась к реке и залегла, видимо, ожидая команды на атаку. Вдали, куда отступила мотопехота, усиливался грохот моторов. Вскоре там поднялось большое облако пыли, поднятое мотоциклистами, которые быстро приближались к мельнице. Немцы не стали повторять прямую атаку моста, где их явно напугал фланкирующий огонь из деревни, который открыл немедленно Василий и его бойцы, а повернули к мельнице, между построек которой и рассредоточились. Через короткое время деревню и позиции группы Братанина стали непрерывно обстреливать танки и минометы. Плотность их огня возрастала. В это же время спешившаяся мотопехота пошла в атаку на деревню от мельницы. Здесь она была в мертвой зоне для огня пулемета Василия. Понимая это, немцы безбоязно густо высыпали на плотину. Федоров поспешил взорвать ее. Так как заряд был невелик, то плотина пострадала незначительно. Тем не менее, первая атака здесь захлебнулась. Немцы вернулись на мельницу. Но уже через несколько минут они оправились и повторили атаку. «Ну, а теперь этак!» — крикнул Федоров и швырнул с обрыва вниз лимонку. Умел бросать сержант. Пролетев метров 70, граната разорвалась перед плотиной, осыпав осколками набегающую цепь наступающих. Споро стучали винтовки остальных бойцов, а Сопин, тоже отличный гранатометчик, удачно подбросил еще одну гранату. Немцы вновь отхлынули от плотины, стали накапливаться для нового рывка за постройками. Заготовленные Федором неожиданности обороны на время остановили немцев. Десятка-полтора немцев остались неподвижными на плотине и возле нее. Но и позиция бойцов прояснилась для гитлеровцев. Они тут же нанесли сильный огневой удар по гребню обрыва, взяли его под непрерывный обстрел крупнокалиберных пулеметов. Вскоре двое бойцов были убиты, а сержанта ранило. Он остался в бою. Впрочем, в тыл при всем желании было теперь не уйти. Да и тыла как такового у них не было. Теперь уже вся деревня обстреливалась и горела. Василий не мог ничем помочь Федорову. Он решал другие задачи. Осязая кожей жар боя, идущего в нескольких десятках шагов от них, у омута, Василий и Сашка перенесли пулемет на правый фланг своего окопа, чтобы поддержать Григорьева с бойцами, так как фашисты начали переправу через реку, стремясь слева обойти деревню. Группа Григорьева пока молчала. Немцы, посчитав, что здесь обороны нет, осмелели. Преодолев брод неглубокую реку, они вышли на довольно широкую песчаную отмель правого берега, где на какое-то время оказались неприкрытыми. Именно теперь Григорьев и его бойцы открыли огонь, стремясь не допустить прорыва врагов в прибрежные кусты перед своей позицией. Под грохот боя Василий произвел пристрелку полосы между рекой и кустами. Именно в эту зону набегали атакующие немецкие солдаты. И когда они приблизились к роковой черте, Василий не пожалел патронов, втискивая их в длинные безжалостные очереди. Хотя стрелки у Григория были неважные, но и они делали свое дело. Через десяток минут более десятка раненых и убитых немцев лежали на песке, а остальные в панике вернулись на свой берег. «Порядок, Сашок!» Василий откинулся от пулемета. Парень не ответил. Колени его подогнулись, он медленно сполз по стенке окопа на дно его.
«Снайпер», — понял Василий. «Когда о сталь пулемета разбилась еще одна пуля. Плохи мои дела». Бой опять затих. Враги готовились к новой схватке. Бойцы не ждали ничего хорошего для себя от дальнейших событий, но и не паниковали. Василий, не мешкая, с помощью Зенина похоронил Сашку на дне того же окопа, где он провел последние часы своей жизни. Круглова с ними не было. Он, по его словам, ушел на охоту. «Этот гад, снайпер, тебя будет выцеливать, а без тебя нам хана. Вон, как вы с Максимкой весело поработали», — говорил он, уходя. «Так что я должен его опередить, снять гада надо». Круглов уполз на выбранную им позицию. Товарищи похоронили Сашку, Зенин остался за наблюдателя, Василий пополз к обрыву, к сержанту Федорову. Позиция представляла из себя несколько стрелковых ячеек вдоль полуметровой глубины придорожной канавы, по которой можно было скрытно переползать от ячейки к ячейке. И здесь Василий попал на похороны. Из шести бойцов трое были убиты. Их и хоронил сейчас в воронке Алексей Сопин. Сержант, раненый в грудь, вел наблюдение. Еще один боец с перевязанной головой лежал без сознания в канаве. «Ну что, сержант?» «Крышка, Вася», — просто ответил тот. «Сейчас последний бой примем. Видишь, сколько их на мельницу набилось?» Показал он на многочисленные мотоциклы, которые уже немцы не могли укрыть за постройками и частью оставляли на виду. «А как у братанина?» — спросил Василий. «Ему от пулемета были видны только подходы к мосту и сам мост, а позиции братанинца вскрывали деревья. Геройские ребята, держатся?» «Ах ты так!» Сержант оборвал свою речь, выстрелил. Раненый или убитый немецкий солдат приподнялся, прокинулся в омут. «Видишь, в воде вдоль плотины по одному пробирается на наш берег, накапливается в кустах для атаки», — пояснил Федоров Василию. «Они, прижатые огнем врага к дну окопчика, лежали сейчас голова к голове. По гребню обрыва и чуть дальше в деревне часто рвались мины и снаряды. Я пошел, пожалуй. Сейчас опять полезут». Василий прощально коснулся плеча товарища. Тот кивнул. Ничего больше не сказали они друг другу. Только прямо, открыто встретились глазами. Ободряюще вздрогнули веки, и все. Огонь врага не ослабевал. Немцы воевали всерьез. Однако Василий благополучно добрался до своего окопа. Уже хотел занять место у пулемета, как снаряд опередил его. Взметнул пулемет в воздух, а самого солдата взрывной волной вмял в стенку окопа. Войдя в сознание, Василий оглянулся. Он оказался безоружным. Тело разламывалось от боли. Видимо, сломанные ребра, отбиты легкие, потому что изо рта обильно сочилась кровь. Ближние дома догорали, а на округу наплывал вечер. Последние лучи закатного солнца били прямо в глаза Василию, ползущему обратно к обрыву, к Федорову. Там еще стреляли. Сил у него хватило только на то, чтобы добраться до ближайшей стрелковой ячейки. Он обрадованно ухватился за приклад винтовки, оставшись от убитого бойца, передернул затвор и выглянул из-за бруствера. Все говорилось, что бой вступил в заключительную фазу. Фашисты, осилив последние метры обрыва, вылезали наверх. Навстречу им из ячейки поднялся Алексей Сопин. Почему-то никто в него не стрелял. Видимо, боялись поразить своих. Сопин тоже молчал. И, кажется, весь белый свет замер, наблюдая за этой неравной схваткой. Ухватив винтовку за ствол, Алексей раскрутил ее над головой и выпустил этот страшный метательный снаряд приближающихся врагов. Двое зазевавшихся солдат были буквально сметены с лица земли. На третий, должно быть такой же сильный и яростный, пригнулся, ушел от удара и, почему-то отбросив в сторону автомат, с голыми руками бросился навстречу Сопину. Что двигало в этот миг этими бойцами, зримо ставшими в ряд с героями древнерусских былин и германского эпоса? Азарт боя? Или же в их крови, в генной памяти вспыхнули воспоминания о прошлом, давно забытых отчаянных поединках, какие вели их далекие предки на этих и ближних западных окраинах Руси, поединках во славу и честь своих народов? А может быть, во имя возможности повелевать, во имя возможности пользоваться преимуществами сильнейшего? Кто знает?
А пока бойцы, забыв обо всем, обуянные нестерпимой жаждой, победить, по медвежьи вцепились друг в друга. Освещенные закатным солнцем на гребне обрыва, они были видны всей округе. Два сильных, яростных мужика в смертельном объятии на краю жизни, в виду истории. Люди, природа ждали развязки. Что ж это? Эти отчаянные актеры достойно завершили последний акт трагедии своих жизней. Их сплетенные тела, ломая кустарник, обрушились под обрыв, покатились вниз до самой воды, пока омут не принял их в свои воды и не спрятал их от жизни, как свою драгоценную тайну, не дав восторжествовать ни одному из бойцов, ибо оба были достойны победы и жизни, но ни один не мог и не желал уступить это право жить противнику. А навстречу немецкой цепи уже поднимался другой герой, сержант Федоров. У него израненного сил хватило только на то, чтобы перевалить свое тело через бруствер окопчика в гущу врагов, потому что он уже не мог швырнуть во врага последнюю гранату. Но теперь она, граната, была частью его самого, падающего возмездием на жизни пришельцев-фашистов. Взрыв, крики умирающих, треск сучьев, выстрелы, все спилось в звуковую какофонию смерти, куда Василий добавил и свой выстрел, сразив автоматчика, взобравшегося на обрыв и озирающегося по сторонам. Тут же над Василием мгновенно расцвели букеты от взрывов гранат, обрушившихся на теперь уже последнюю позицию защитников деревни, здесь, в центре ее обороны. Бой словно спешил закончиться к ночи. Солнце опустилось за лес, оборона погибла. Но немцы до утра не решились войти в деревню, где спокойно, почти беззвучно догорали дома и приусадебные постройки. А что же стало с солдатами Григорьева? Когда они с помощью пулемета Василия отбили атаку, радость от победы сыграла с ними злую шутку. Их, собравшихся возле окопа Саршога, накрыл залп минометной батареи. Григорьев опытным слухом уловил приближающуюся опасность, крикнул «Ложись!». Да запоздала команда. Погибли юные победители, упоенные первым своим боем. Григорьев уцелел, хотя и был ранен. С помощью вездесущей Насти он схоронил павших. И остался уже один на рубеже. Не ушел с Настей в лес, объяснив, что его задача прикрыть фланг. И он выполнил задачу, прикрыл фланг. Враги не прорвались тогда через деревню Бородино. И хотя в последующие дни, растянувшиеся на годы, они еще продвинулись на 15-20 километров к востоку от Бородино, но это было уже несущественно. Ибо здесь, как и в более давнем знаменитом сражении при Бородино, враг наткнулся на неуступчивую, несокрушимую силу русского духа. Да, враг еще жаждал победы, стремился к ней, но теперь он с большим душевным беспокойством чувствовал, что победа ускользает, а может быть уже ускользнула от него и больше не освещает его оружие. Бородино и под Старой Русой оставалось Бородином.

И вместо эпилога. Утренний клев спал. Солнце поднялось уже довольно высоко, так что его лучи достигли блюдца воды мельничного омута, спрятавшегося меж высоких берегов, буйно поросших черемушником, ракитнягом, переплетенных хмелем, колючими стеблями ежевики и малинника. Отложив снасть и сбросив одежду, я медленно захожу в воду. Обрыв начинается в 2 метрах от берега. Ух! Тело ласково ошпаривает свежая, настоявшаяся за ночь прохладой вода. Выплываю на середину омута. Здесь вьюн, как зовут его новгородцы. Здесь медленное, спокойное течение воды как бы образует спираль, устремленную к центру, отмеченную заметную глазу воронкой. Здесь течение ныряет вглубь, исчезает в чреве омута. Здесь таинственность. Неумелые пловцы и просто трусоватые люди откровенно боятся таких вьюнов. О них ходят много преувеличенных рассказов. Говорят, что вьюн засасывает, что это чуть ли не одушевленное существо, периодически требующее жертвы и тому подобное. Видимо, эти поверья идут еще из языческих времен. Но и вправду вьюн не любит суматошных, растерянных людей. С такими у него шутки плохи. А с уверенным в себе человеком он ласкается и играет. Заплыв в центр вьюна, я почти не шевелясь, плавно кружусь вместе с массой воды. Закрыв глаза и набрав воздуха, медленно погружаюсь в глубину. Водные струи бережно поддерживают меня, осторожно поглаживают, ласкают кожу, играют волосами. Опустившись 3 метра в глубину, делаю сильный грибок в сторону и выныриваю на поверхность. Глазам открывается сверкающая чистая красота утра. Я переворачиваюсь на спину и, чуть пошевеливая руками и ногами, лежу на поверхности воды, глядя в небо. Омут медленно кружит меня, а глаза наслаждаются глубиной ярко-синего чистого неба, по которому разбросаны неспешно плывут куда-то белоснежные барашки-облачки. В то же время я чувствую под собою непреодолимо властную глубину земли. Где и чем она кончается? Любопытно. Вода поворачивает меня, и взгляд переносится на обрез высокого обрыва, за которым спрятались последние 4 дома старинной деревни. Мне так кажется, что эта деревня живет со времен Русса. Был такой вождь-богатырь у древних славянов, основавший старую Руссу. Там, где край обрыва смыкается с небом, стоит стройная белотелая березка. Солнце пробивает ее листву, образуя светящуюся воздушную сеть. Вот в этой невесомой сети появляется человек. Под березку вышла баба Настя. Оглядывая кругу, открывшуюся взгляду с обрыва, она улыбается. Что видит она? Конечно же, то, как прекрасна жизнь. Бабуся улыбается, прикладывает ладонь к белому стволу березы. Я смотрю на них снизу, и мне кажется, что это не старенькая бабуся и молоденькая березка стоят над обрывом, а 2 ипостаси жизни. Немало пожившая, уходящая старость и светлая, полная сил юность в зеленом и белом цвете, украшенная золотом солнца бескорыстного хранителя жизни. Юность – синоним счастья. Об этом она еще не догадывается. Впрочем, всему свое время. Юность отцветет, уйдет и вновь вернется к себе через своих детей, чтобы опять быть счастливой. Вода медленно кружит меня, а перед глазами вращается, как вокруг оси, небо, земля, вселенная. А память моя, мгновенно рассыпаясь на мелкие песчинки или же наоборот собираясь предметы, людей, живые миры, как в калейдоскопе, несет и несет мне дары познания жизни, ее бесконечности и красоты. Хорошо. Память, память, что тебе снится? Жизнь, человек, жизнь. Я плыву, плыву, наслаждаюсь, мы живем. Закончено. История «Бородинский бой под Старой Руссой». Жив Господь!

Братья и сестры, вы слушали беседу Владимира Алексеевича Михайлова из цикла «Радиошколы трезвения».